Пазик соснами горениш, йод слух бросариш, там за сином валом, понимаешь, о чем дело?